0: подожди.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету.
1: На местном радио.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же?

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Местное время 6 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта «Колеса.ру». «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автодор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины с Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале «Колеса.ру». Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: экскурсия.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Первый – взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холодным, если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, путевод. Я хочу, чтоб никто не грустил.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Местное время 9 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Москва сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

черной кухне. Снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
3: Лето, лето, лето на твоей волне.
4: Включай лето
5: вместе с любимым радио.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.
1: Реклама на местном радио.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-103-300-232.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Повысить прочность синтетической лески можно, обработав ее раствором чая. В 200 граммах воды нужно растворить 20 граммов чая и кипятить минут 5. Затем опускаем в кипящий раствор моток лески, но буквально на несколько секунд. После охлаждения снова помещаем леску в чай, но теперь уже на сутки. После такой обработки леска приобретет естественный светло-коричневый оттенок и становится не только незаметнее, но и гораздо прочнее.
4: Где мои снасти?
2: Иногда рыба охотнее берет насадки, окрашенные в ярко-красный или розовый цвет. Для этих целей можно использовать отвар красной свеклы с добавкой небольшой порции сахара. Свекольным отваром можно окрашивать не только растительные насадки, но и червяков.
3: Не клюет.
2: Вы прекрасно знаете такую насадку, как пареные зерна кукурузы, гороха, перловки или пшеницы. Парить зерна в кастрюле – занятие для терпеливых. Можно вечером перед рыбалкой предварительно замоченные зерна довести до кипения и не ждать, а прокипятив минут 20, залить содержимое в самый обыкновенный термос вместе с кипящей водой. К утренней зорке ароматная насадка будет в свежем, распаренном виде.
3: Хороша уха.
2: Награда рыбаку – душистая уха. Более ароматным сделает уху лук. Но важно помнить, что луковица варится в целом виде. Обилие овощей лучше заменить разнообразием пряностей и специй, которые, взаимодействуя с рыбным наваром, придают ухе особый и неповторимый вкус. В качестве пряностей могут быть использованы лавровый лист, душистый и горький перец, петрушка, укроп, зеленый лук и эстрагон. Главное – клевое настроение, чего мы вам всегда и желаем.
5: Душевная, душевная, душевная.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: Реклама на местном радио.
3: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Обская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все – тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом, покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Друзья, всем мой жаркий привет. Меня зовут Ирина Панова, и я всех приветствую в самой горячей программе «На местном». Ну, потому как еженедельная борьба за звание лучшего трека добавляет нешуточный накал страстей. Сформирован наш чарт, напомню, по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговые центры «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Друзья, традиции чарта непоколебимы. Чтобы впустить новые хиты, приходится с кем-то прощаться. Сегодня вещи, например, собирает Владимир Пресняков. Его друзья-счастливчик обосновался было на 15-м месте, но удача на этой неделе от него отвернулась. Мы отпускаем артиста в сольное плавание по радиоволнам.
3: Весь мир тобой укутан, ты мой счастливый случай. Хорошая погода, а завтра будет лучше.
2: Внимание, друзья! Прямо сейчас начинаю резко повышать градус в нашем хит-параде. Приготовьтесь ловить в эфире абсолютно свежий хит, от которого бегут мурашки, а сердце начинает биться чаще. И он от настоящей королевы искренней музыки Мэри Гу. Ее, друзья, новинка бьет точно в цель. Это мощная история о чувствах без масок, о преданности и о том, как важно оставаться собой в этом безумном мире. Встречайте, друзья, в нашем кипящем топе Мэри Гу, суперхитом «Настоящие». Слушаем, ловим этот вайб и растворяемся.
4: Помнишь,

Летим, друзья, дальше. На 19 месте у нас невероятный тандем Баста и Майя Мишель. Музыканты, друзья, выдали, надо сказать, чистый, незамутненный танцевальный позитив, который в правильных пропорциях приправлен эстетикой 90-х. В этой работе Баста напрочь лишился своей привычной жесткости. Его голос звучит максимально молодо и романтично, перекликаясь с обволакивающим вокалом Тани Ткачук. Песня, друзья, пронизана атмосферой классного кино, а фирменная концовка с удивленным вопросом «Пауза» оставляет, конечно, крутое послевкусие. Ну, понимаешь, друзья, что этот трек просто, ну, невозможно выключить. Его хочется запускать снова и снова. Давайте так и сделаем прямо сейчас.

0: Получилась песня «Пауза».
1: Градус в нашем чарте, друзья, зашкаливает, и самое время добавить немного морского бриза. Ловите главный летний гимн свободы и путешествий от романтиков нашей сцены. Группа «Добро». Их свежий хит, друзья, это такой, знаете, манифест для всех, кто устал от городской суеты, бросил все и рванул навстречу волнам. Песня заряжает чистым счастьем и напоминает, что иногда нужно просто выдохнуть и сказать «Море, привет!»

дальше по нашему хит-параду и встречаем на 17-й строчке суперстильную коллаборацию, которая стремительно штурмует радиоэфиры от Серябкиной и Димы Уриха. 8-901. Друзья, для Димы Уриха, который прославился своим вирусным хитом «Когда-то Малорка», это первый масштабный опыт работы с поп-дивой такого уровня. И тандем получился, мне кажется, классным и точно дерзким. Музыканты создали, друзья, идеальный клубный поп-коктейль. Здесь, значит, есть и дерзкая энергетика ночного мегаполиса, и очень тонкая интимная лирика. Трек буквально гипнотизирует с первых секунд своего вступления и заставляет нажать на повтор. Наслаждаемся, друзья, этой красивой музыкальной историей прямо сейчас.

пекарем и диджеем. Первые песни будущей группы появились в квартире, которую друзья снимали вместе. Интересно, что сначала, друзья, коллектив назывался «Градус 100», но позже музыканты решили сократить название до просто «Градусы», чтобы его было проще произносить. Артисты не скрывают секреты своего успеха. Роман Башков, друзья, признается, что все сюжеты они берут прямо из жизни, выбирая простые рифмы и бытовые темы, которые отзываются в каждом слушателе. А Руслан Тагиев всегда носит с собой диктофон, чтобы не упустить внезапную мелодию. Более того, парни устраивают своим трекам жесткий краш-тест, обкатывают новинки на живых концертах. И в студию они попадают только после шквала оваций от зрителей. Так что, друзья, в качестве и достаточной хитовости трека на ресницах они уверены на 100%.

0: хочешь, я нарушу.
1: На 15-м месте нашего чарта, друзья, горячее обновление. Вместо выбывшего Владимира Преснякова здесь обосновались Артик и Асти со своим новым синглом «Бриллиант». Трек, друзья, созданный хитмейкером Димой Лоуреном, идеально раскрывает характер певицы. Сильной, роскошной женщины, которая готова сиять ярче всех, несмотря на прошлые обиды. В одном из интервью, друзья, Севиль признавала, что всегда старается оставаться искренней перед слушателем. «Для меня самое главное – прожить эту песню, а не просто красиво ее исполнить». Именно такой подход сделал ее голос, друзья, новой визитной карточкой группы. «Бриллиант» сочетает современный дэнс-поп, электронное звучание и эмоциональную подачу. Лирическая героиня их новой композиции сравнивает себя с драгоценным камнем, который невозможно не ценить, превращая песню в гимн любви к себе и внутренней свободе.

0: украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, я теперь провалю.
1: На 14-ю позицию нашего чарта скатился Ванечка Дмитриенко. Сплетни вокруг его личной жизни поутихли. Но, друзья, в инфополе все равно периодически всплывают подробности его отношений со звездной семьей Персильд. Сейчас, например, все обсуждают, какой у Вани идеальный контакт с будущей тещей Юлией Персильд. Ваня хвастается, друзья, что они в крутых отношениях, хотя доверие родителей Ане пришлось долго завоевывать. С мамой они вообще душа в душу. Да, в общем-то, и с папой все в норме. Мужчина, он хоть и серьезный, но с отличным чувством юмора. Надеюсь, друзья, что Ваня тоже обладает и иронией, и легко, и с юмором отнесся к тому факту, что его трек «Ртуть» проиграл 2 позиции.

друзья, пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке нашего чарта. Готовьтесь насладиться всеми оттенками зеленого, а заодно снизить уровень стресса, нормализовать давление и успокоить нервную систему. Именно так, по заверениям психологов, зеленый цвет влияет на человека. Правда, есть один маленький нюанс. В FM-пространстве у нас, друзья, с вами доступны только органы слуха, так что визуальный ряд и всю насыщенность красок при прослушивании трека «Малахит» вам придется дорисовывать самостоятельно. Так что включайте скорее свое богатое воображение и смело ныряйте в малахитовые сны вместе с группой «Винтаж».

Друзья, мне кажется, самое время вернуться из снов в реальность. Сразу успокою, реальность довольно приятную. У нас на 12-й строчке звездный дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Между прочим, друзья, выяснилось, что это далеко не первая их попытка сделать тандем. Несколько лет назад они уже планировали записать дуэт под названием «Небо в глазах». Они уже даже поработали в студии, сделали обложку сингла. Но началась, друзья, пандемия, и артисты решили повременить. Решив, что раз уж у обоих есть сомнения, то просто не время. Но время настало. Сейчас хэппи-энд у Полины и Сережи к радости поклонников по итогу все-таки сложился.

Мы добрались, друзья, до 11-й ступени, и здесь нас уже поджидают Филатов и Карас. Кстати, друзья, музыканты про свой хит «Среди счастливых людей» рассказывают, что внезапно решили вернуться к своим танцевальным корням и сделать трек с хорошим, классным, солнечным вайбом. По их признанию, друзья, они при создании трека вспомнили культовую композицию, которая когда-то была гимном фестиваля «Казантип». Переосмыслили ее и подарили нам уже свой классный, легкий гимн «Лето».

Ловите музыкальное, друзья, пророчество. Время заценить горячие новинки этой недели. Слушаем свежие релизы и угадываем, друзья, кто из них разорвет наш чарт уже в следующую пятницу. Ваня Дмитриенко представил новый сингл «Недоступно». В новой работе артист вновь обращается к теме любви, которая оказывается сильнее расстояния.

Кравс и Степа Рудницкий представили совместный трек «Лето жара». Новая работа артистов наполнена солнечным настроением, легкостью и атмосферой беззаботных дней.

Кел и Ася, друзья, представили совместный сингл о любви. Жизнерадостная композиция посвящена самому светлому чувству, о котором, как считают артисты, невозможно молчать.

0: Друзья, какая из этих новинок залетит в топ лучших, узнаем совсем скоро. А теперь давайте вернемся к крутому кипятку. И открывает десятку сегодня главный лирик страны – мод. Есть, друзья, подозрение, что от медленного падения в нашем чарте его трека отвлекает супруга Мария, которая времени, знаете, зря не теряет, и решила устроить себе отпуск по высшему разряду в Дубае. Пожив несколько дней в отеле за 100 тысяч рублей в сутки, она, друзья, переехала в еще более роскошный пятизвездочный лофт, который стоит ровно в два раза дороже. Несколько бассейнов, панорамные виды, спа. Согласитесь, друзья, такой ценник – это очень жирный намек мужу, что работать надо еще. Ну а какие намеки мод отправляет в ответ своей любимой, мы сейчас выясним.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

Поднимаемся мы, друзья, на 9-ю ступень, где по-прежнему звучит отчаянный призыв «Трек тону». Ну, как все мы помним из суровой классики, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но справедливости ради, надо сказать, что погружение ко дну у парня официально остановилось. Холли Флейм уверенно зафиксировал себя на 9-й строчке. Тону.

0: рядом была. Иногда, друзья, чтобы двигаться дальше, нужно просто перестать сомневаться и нажать на газ. Именно к этому призывает неподражаемая Зиверт в своем взрывном сингле «Газ». Но, правда, друзья, если говорить про наш чарт, педаль как будто бы, знаете, немного заклинила. Трек намертво застрял на 8-й строчке и уже какую неделю не может сдвинуться с места. Но мы-то с вами знаем, какой сумасшедший потенциал, друзья, скрыт в этой работе с ее плотными басами и клубным вайбом. Так что мы не волнуемся, делаем звук на максимум и спокойно наслаждаемся треком.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. На седьмой строчке сегодня, друзья, как, впрочем, и две недели подряд, залипают Джонни и Федук, которые выпустили совместный трек «Лето». Друзья, по словам музыкантов, идея композиции родилась во время разговора о юности и воспоминаниях. Джонни рассказал, как в детстве нашел во дворе деньги и вместе с друзьями потратил их на мороженое, газировку и сладости. Я до сих пор помню этот день, как какой-то абсолютно идеальный, признался певец. Федук рассказал, что его детство, друзья, прошло в Пекине, на территории посольства. Да, вот такое разное и такое одинаковое у всех было детство. Так вот, друзья, по его словам, главным тогда было ощущение большого, дружного сообщества, где все знали друг друга, независимо от возраста. Артисты, друзья, поделились, что песня навеяна очень личными воспоминаниями. Летний лагерь, последняя дискотека, вечерняя роса, медленный танец по Скорпионс с девочкой старшего отряда. Получился идеальный саундтрек для теплых вечеров. Как говорят, друзья, сами артисты, главное не пропускать жизнь мимо себя. Ведь воспоминания должны вдохновлять, а не удерживать нас в прошлом. Звучит, друзья, конечно, как тост, и ничто нам не может помешать сделать прямо сейчас еще один жадный глоток крутого кипятка.

0: Друзья, наблюдать за небом, за землей, природой – это твой в последнее время с головой захватил певицу Анну Асти. Аня, друзья, поняла, что просто обожает загородную жизнь и теперь планирует обзавестись собственной фермой. Пока масштабное строительство только в проекте, но необычные питомцы у нее, знаете, уже имеются. Например, сосед подарил Ане овечку, которую назвали Зины. Чуть позже к овечке присоединилась индийская утка-бегунок. Но самая заветная мечта певицы, по ее словам, – завести корову. Правда, друзья, к такой ответственности Аня пока не готова. Зато на все 100% готова спеть для вас в компании Димы Билана. Их трек-эпилог снова удерживает шестую ступень.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: встретимся в эпилоге.
1: Замыкает сегодня пятерку лучших вновь трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мари, друзья, как никто другой умеет писать треки, которые бьют прямо в сердце. И эта работа не стала исключением. Это очень личная, сильная и одновременно невероятно качающая история о том, что настоящие чувства не терпят пауз. Мари, друзья, призывает жить здесь и сейчас. Любить на полную и, конечно же, танцевать. Так что слушаем и, по возможности, громко подпеваем.

Побеждать у мужского трио во главе с Мотом сегодня, друзья, не получится. Хит Шаде буквально неделю назад подарил фанатам надежду на то, что парни еще поборются за абсолютное лидерство и вернутся в тройку лучших. Но сегодня все эти надежды разбились вдребезги, а суровые бронзовые скалы чарта. Трек снова только на

0: Бронзовую награду, друзья, сегодня получает певица Ёлка. Ну, никак не может девушка найти общий язык со вторым местом. Честно, пытается к нему подступиться, и пока все мимо. Серебряная ступень чарта ее почему-то надолго не принимает. Вот и на этот раз заветная позиция вновь упущена.
1: Третье место.

0: Обладателем серебра, друзья, на этот раз становится Валерия Бервольф. Ее феникс настолько широко расправил крылья, что конкурентам из-за них ко второй ступени теперь вообще, мне кажется, не подобраться. Что, друзья, встречайте вице-чемпионку и ее трек «Феникс».
1: Второе место.

0: друзья, на первой строчке сегодня невероятно атмосферный трек от группы «Моя Мишель на малиновой луне». Кстати, эта песня была, друзья, написана зимой, и это история о поиске того самого человека и надежде однажды встретить его на этой земле. Ну, или луне. Строка «Найду тебя во тьме», как отмечается в описании релиза, звучит, друзья, конечно, как обещание, которому хочется верить. Итак, Татьяна Ткачук снова, друзья, укутывает нас своим нежным, обволакивающим вокалом и уносит в мир стильного поп-нуара. Это идеальный саундтрек для тех, кто любит мечтать, растворяться в музыке и танцевать до утра под светом этой самой малиновой луны. Включаем погромче и ловим эту эстетичную волну.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: а уже через неделю узнаем новые имена лучших и самых модных треков нашего чарта. Я Ирина Панова, девушка, которая любит погорячее.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город». Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте гоняете у продавцов-консультантов за подарками для дорогих и любимых, добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении – дорого. Первый – взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта «Колеса.ру». «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автотор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины из Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 1996 году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале «Колеса.ру». Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето. Это когда ни о чем не жалеешь.
6: Идем навстречу лету.
5: На мисс.

0: Красном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

очков, словно поезд. Сходящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Меня изогнал, не на вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна, мой город.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Какой сегодня день?
4: Лето!
3: Море музыки и света на местном радио.
5: Жизнь ускользает.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Повысить прочность синтетической лески можно, обработав ее раствором чая. В 200 граммах воды нужно растворить 20 граммов чая и кипятить минут 5. Затем опускаем в кипящий раствор моток лески, но буквально на несколько секунд. После охлаждения снова помещаем леску в чай, но теперь уже на сутки. После такой обработки леска приобретет естественный светло-коричневый оттенок и становится не только незаметнее, но и гораздо прочнее.
4: Где мои снасти?
2: Иногда рыба охотнее берет насадки, окрашенные в ярко-красный или розовый цвет. Для этих целей можно использовать отвар красной свеклы с добавкой небольшой порции сахара. Свекольным отваром можно окрашивать не только растительные насадки, но и червяков.
3: Не клюет.
2: Вы прекрасно знаете такую насадку, как пареные зерна кукурузы, гороха, перловки или пшеницы. Парить зерна в кастрюле – занятие для терпеливых. Можно вечером перед рыбалкой предварительно замоченные зерна довести до кипения и не ждать, а прокипятив минут 20, залить содержимое в самый обыкновенный термос вместе с кипящей водой. К утренней зорке ароматная насадка будет в свежем, распаренном виде.
3: Хороша уха!
2: Награда рыбаку – душистая уха. Более ароматным сделает уху лук. Но важно помнить, что луковица варится в целом виде. Обилие овощей лучше заменить разнообразием пряностей и специй, которые, взаимодействуя с рыбным наваром, придают ухе особый и неповторимый вкус. В качестве пряностей могут быть использованы лавровый лист, душистый и горький перец, петрушка, укроп, зеленый лук и эстрагон. Главное – клевое настроение, чего мы вам всегда и желаем.
5: Душевная, душевная, душевная.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
6: Реклама на местном радио.
7: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Первый – взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: Встречай лето вместе с любимым радио 104 FM.
1: Милая, не бойся, если я нужен, сказок тебе

0: весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: мой грех, мой...
1: Реклама на местном радио.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: как мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что еще не все. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта «Колеса.ру». «Лада Ларгус» получит новую топовую комплектацию от 2 миллионов рублей. В списке оборудования обогрев руля и задних сидений, передней парктроники, камера заднего вида со статической разметкой. Мультимедиа поддерживает сервисы Яндекса и технологии беспроводного подключения к смартфону. На крыше серебристые рейлинги вместо черных. Гибридный танк 400 будет стоить от 7 миллионов рублей. Внедорожник уже поступил в продажу и доступен для заказа. Он оснащается гибридной системой из 2-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Совокупная отдача 394 лошадиной силы. Гибридный танк 400 динамичнее обычного, и его можно заряжать от розетки. «Рокс-01» начали выпускать в России. В конце июля калининградский завод «Автотор» собрал первые экземпляры люксовых внедорожников. Накануне стартовал прием заказов на машины российской сборки. Первую партию дилеры получат в сентябре. Цены пока не объявлены. Напомню, машины из Китая стоят 8,5 миллионов. Все крупные автопроизводители хотя бы раз пытались создать суперкар. Это полезно и для имиджа марки, и для испытания новых технологий. В 96-м году Nissan разработал спортивный прототип для участия в марафоне «24 часа Лимана». Первую попытку Nissan R390 GT1 провалил из-за проблем с охлаждением. Но уже на второй год уступил только Porsche. Подробнее об этой машине в статье на портале «Колеса.ру». Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 100 и

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Небо застелило белым парусом, волны подпевали нашим голосом. Помню, как обнял тебя в первый раз и обниму сейчас.

Местное время 0 часов.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

0: случилось, скучать собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потрясает.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.